ᱡᱮᱫᱟ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱩᱝᱩᱵᱤ ᱥᱟᱝᱱᱩᱜᱥ ᱥᱟᱢᱛᱤ ᱜᱟᱞᱚᱝ ᱣᱟ ᱪᱩᱝᱤ ᱥᱚᱵᱫᱟᱝᱱᱤ ᱪᱷᱟᱞᱟᱵ ᱞᱟᱝᱞᱩᱝ ᱛᱚᱵ ᱪᱷᱟᱨᱥᱤᱱ ᱭᱚ ᱪᱚᱨᱦᱩᱱᱩᱵ ᱥᱟᱝᱱᱪᱷᱱᱢ ᱪᱚᱥᱩᱝ ᱣᱟᱨ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱞᱪᱮᱨ ᱠᱟᱝᱨᱪᱟᱨ ᱪᱩᱝ ᱪᱚᱪᱞᱟᱵ ᱥᱟᱝ ᱠᱟ ᱧᱟᱨᱛᱟᱨ ᱛᱟᱜᱵᱟᱨᱱ ᱡᱤᱜᱯᱟᱛᱤᱝ ᱥᱚᱱᱤᱢ ᱛᱚᱯᱤᱱ ᱡᱤᱨᱤ ᱥᱤᱜ ᱢᱤᱜᱞᱟᱢ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱱᱤ ᱥᱮᱨᱱᱫᱩᱠ ᱠᱚ ᱥᱮᱨᱱᱭᱟ ᱪᱷᱟᱛᱩᱝ ᱢᱟᱝ ᱯᱚ ᱪᱷᱟᱠᱨ ᱯᱷᱟᱨᱪᱩᱝ ᱪᱷᱟᱨᱪᱩᱝ ᱥᱮᱥᱤᱱ ᱭᱚ ᱢᱟᱝᱨ ᱞᱚ ᱪᱤᱜ ᱛᱤ ᱪᱤᱠ ᱪᱩᱝᱩᱵᱤ ᱥᱮᱨᱱᱭᱟ ᱪᱷᱟᱠ ᱪᱮᱥᱨ ᱞᱚᱠᱯᱤ ᱛᱤ ᱪᱤᱜᱨᱤ ᱪᱩᱝᱩᱵᱤ ᱥᱮᱨᱱᱭᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱝᱩᱢᱵᱨᱟ ᱢᱤᱜᱥᱞ ᱛᱚ ᱭᱚᱯᱤ ᱧᱟᱨ ᱠᱷᱨᱤ ᱛᱮᱛᱜᱞᱟ ᱧᱟᱴᱢ ᱢᱮᱪᱤᱝ ᱛᱚᱪᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱪᱷᱟᱨᱱ ᱜᱩᱠᱯᱤ ᱪᱷᱮᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱩᱝᱩᱵᱤ ᱡᱚᱝᱠᱢ ᱵᱡᱮᱛᱜᱱᱟᱝ ᱠᱞᱟᱪ ᱠᱮᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜᱨᱤ ᱪᱩᱝᱩᱵᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤᱝ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱭᱤᱱ ᱫᱤᱥᱞ ᱛᱚ ᱟᱛᱤᱝ ᱧᱟᱨ ᱠᱩᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱤᱥ ᱪᱮᱥᱨ ᱠᱟᱵᱤ ᱞᱚ ᱛᱟᱨ ᱪᱮᱵ ᱪᱮᱫᱟ ᱴᱤᱠᱯᱟᱱᱤ ᱵᱡᱮᱯᱤ ᱣᱟᱨ ᱪᱩᱝᱩᱵᱤ ᱥᱮᱨᱱᱭᱟ ᱪᱩᱝᱩᱢᱵᱚᱛᱤᱝ ᱠᱷᱟᱴᱪᱮᱱᱤ ᱥᱟᱝᱯᱤ ᱪᱷᱟᱞᱢ ᱥᱩᱵ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱵ ᱡᱤᱜᱛᱤ ᱥᱛᱚᱡᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱞ ᱪᱷᱟᱠᱩᱝᱥ ᱧᱟᱨᱜᱤᱛᱤ ᱪᱤᱯᱞᱚᱵ ᱡᱤᱱᱥᱤᱱ ᱵᱥᱮᱡᱤ ᱣᱟᱨ ᱧᱟᱪ ᱪᱷᱟᱞᱢ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝᱠᱟ ᱠᱷᱟᱠᱷᱤᱝ ᱵᱪᱚᱛᱤ ᱪᱩᱝᱪᱩᱞᱩᱵ ᱥᱮᱯᱟᱛᱤᱝ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱵᱥᱮᱠᱟ ᱪᱟᱢ ᱧᱟᱭ ᱠᱷᱟᱝᱯᱤ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱷᱢ ᱡᱤᱨᱪᱩᱝ ᱥᱤᱜ ᱛᱚᱞᱤᱭᱚ ᱫᱟᱨᱛᱟᱵᱤᱱ ᱡᱤᱨᱪᱩᱝ ᱱᱟ ᱞᱤᱞ ᱦᱟᱯᱨᱩ ᱥᱩᱝᱟ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱥᱠᱟᱝᱥᱟ ᱪᱩᱝ ᱪᱚᱪᱞᱩ ᱥᱤᱝᱜ ᱴᱩᱝ ᱢᱟ ᱦᱣᱟᱨᱫᱤᱱ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱢ ᱱᱤ ᱢᱟᱨᱚᱣᱟᱨ ᱪᱚᱱᱡᱩᱢ ᱛᱟ ᱪᱚᱣᱟᱯ ᱪᱮᱞᱚᱣᱟᱛᱤ ᱪᱚᱠᱞ ᱪᱮᱱ ᱡᱚᱝᱠᱷᱢ ᱯᱚᱱᱡᱤᱨ ᱪᱮ ᱦᱟᱝ ᱩᱥᱤ ᱠᱩᱝᱠᱤ ᱱᱚᱪᱞ ᱥᱤᱯᱨ ᱥᱤᱜᱱᱟ ᱛᱮᱨᱦᱩᱱ ᱱᱤ ᱪᱚᱛᱩᱜ ᱱᱤ ᱧᱟᱵ ᱥᱩᱝ ᱪᱷᱟᱠᱯᱤᱯ ᱪᱮᱱᱪᱤ ᱪᱩᱝ ᱵᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱷᱢ ᱠᱩᱨᱤᱜ ᱥᱮᱱ ᱛᱟ ᱥᱮᱢᱵᱤ ᱥᱮᱨᱱᱭᱟ ᱧᱩ ᱛᱚᱵ ᱥᱩᱝᱟᱛᱤᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱪᱩᱜ ᱪᱟᱢᱞ ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱭ ᱪᱷᱟᱢᱥ ᱞᱤᱵᱤᱭᱚ ᱵᱟᱨᱤ ᱥᱮᱨᱱᱤ ᱛᱚᱱᱠᱩᱝ ᱥᱩᱝᱨ ᱪᱩᱝᱛᱤᱝ ᱪᱟᱪᱤ ᱪᱷᱟᱛᱩᱱ ᱛᱚᱱᱠᱩᱝ ᱚᱵ ᱡᱮᱱᱛᱞᱤᱝ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱡᱚᱡᱤᱝ ᱜᱟᱞᱞᱟᱱ ᱪᱩᱝ ᱵᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱷᱢ ᱛᱚᱱᱤᱢ ᱥᱩᱝᱨ ᱪᱩᱝ ᱪᱤᱯ ᱥᱟᱪᱞ ᱥᱚᱨᱦᱩᱱ ᱚᱵ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱤᱯ ᱥᱩᱝᱨ ᱪᱩᱝ ᱞᱮᱫᱩᱱ ᱟᱨᱟᱯ ᱛᱤᱝ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱯᱮᱣᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱪᱚᱠᱷ ᱧᱟᱥᱚ ᱛᱤᱝ ᱧᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱯᱤᱯ ᱥᱩᱝᱨ ᱪᱩᱝ ᱥᱮᱛᱚᱵ ᱞᱟᱜᱞᱟᱱ ᱛᱟᱨᱤᱭᱚ ᱠᱟᱝᱥᱟᱨ ᱪᱩᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱫᱩᱝ ᱪᱷᱟᱞᱢ ᱪᱮ ᱪᱷᱮᱱᱡᱤᱱ ᱪᱷᱟᱨᱜ ᱵᱡᱤᱨᱠᱩᱞ ᱧᱟᱢᱥᱤ ᱞᱮᱴᱟ ᱞᱟᱜᱞᱟᱱ ᱛᱟᱨᱱᱤ ᱧᱟᱞᱢ ᱟᱵᱫᱤ ᱱᱤᱥᱴᱟᱱ ᱭᱩ ᱪᱚᱠᱷᱩᱨ ᱢᱟᱝ ᱪᱩᱜ ᱪᱤᱝ ᱪᱚᱠᱷᱩᱨ ᱧᱟᱥᱚ ᱛᱤᱝ ᱡᱚᱝᱠᱷᱢ ᱞᱟᱨᱥᱤ ᱞᱮᱫᱩᱱ ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱨᱛᱤᱜ ᱵᱥᱤᱜᱱᱤ ᱪᱩᱝ ᱵᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱷᱢ ᱥᱩᱝᱨ ᱪᱩᱝ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱢ ᱥᱴᱚᱵ ᱠᱷᱤ ᱥᱩᱵ ᱪᱟᱨᱤᱭᱩ ᱪᱚᱪᱷᱞᱚᱵ ᱥᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱡᱚᱝᱠᱷᱢ ᱟᱵᱫᱤᱜ ᱪᱩᱝ ᱣᱟ ᱟᱴᱤᱵ ᱡᱮᱪᱤ ᱞᱚ ᱠᱚᱨᱢᱩᱨ ᱪᱚᱱᱡᱩᱢ ᱛᱮ ᱡᱟᱥᱩᱝ ᱥᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱥᱩᱝ ᱞᱮᱨᱤᱱ ᱠᱩᱝᱠ ᱞᱮᱠᱤ ᱡᱮᱱᱢ ᱥᱤᱜᱨᱤ ᱪᱩᱝ ᱵᱤ ᱥᱮᱨᱱᱤ ᱧᱟᱴᱤᱜ ᱪᱮᱥᱨ ᱞᱚᱜ ᱯᱤ ᱛᱤᱪᱤᱜᱥ ᱠᱩᱝᱠᱤ ᱧᱤᱱ ᱛᱮᱨᱟᱨ ᱠᱩᱝᱥᱩᱜᱞᱟ ᱥᱟᱠᱩᱝ ᱥᱟᱯᱩᱨ ᱠᱚᱨᱥᱩᱢ ᱥᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱥᱮᱨᱱᱤ ᱵᱥᱟᱨᱞᱚᱜ ᱱᱚᱞᱢ ᱥᱩᱝᱨ ᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱡᱚᱯᱤ ᱠᱩᱝᱠᱤ ᱡᱚᱝᱠᱢ ᱪᱮ ᱯᱚᱱᱡᱤᱨ ᱢᱤᱜᱛᱩᱝ ᱞᱟᱜᱱᱥᱤᱱ ᱵᱥᱩᱝ ᱭᱩ ᱛᱮᱨᱱᱟ ᱪᱷᱟᱞᱢ ᱥᱟᱜᱩᱞ ᱛᱚᱯ ᱪᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱜᱱᱩᱠ ᱯᱟ ᱠᱟᱱᱤᱜ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱯᱟ ᱥᱮᱨᱱᱤ ᱟᱨᱠᱚᱢ ᱯᱟ ᱪᱷᱟᱥᱟ ᱟᱨᱠᱚᱢ ᱯᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱜᱱᱤ ᱥᱟ ᱪᱟᱨᱱᱩ ᱭᱩ ᱚᱱᱡᱤᱝ ᱫᱟᱪᱟ ᱪᱷᱟᱱᱤᱝ ᱛᱮ ᱧᱟᱨᱤᱜ ᱱᱟᱪᱩ ᱪᱚᱫᱩᱞ ᱵᱥᱮ ᱡᱤᱭᱩ ᱥᱮᱨᱱᱤᱭᱟ ᱧᱟᱴᱤᱜ ᱪᱮᱥᱟᱨ ᱪᱚᱠ ᱡᱟᱱᱞᱩᱝ ᱠᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱭᱩ ᱯᱤ ᱴᱤᱜᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱯᱤ ᱪᱷᱟᱨᱪᱤᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱨᱛᱞ ᱪᱩᱜ ᱜᱤᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱪᱷᱟᱨᱪᱷᱟᱢ ᱵᱮᱯᱩ ᱢᱮ ᱯᱤ ᱧᱩᱢᱩᱨ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱨ ᱞᱤᱯᱟ ᱥᱩᱜ ᱪᱮᱨ ᱠᱟᱝᱤᱞ ᱴᱷᱮᱥᱞ ᱪᱚᱨᱢᱩᱱ ᱥᱟᱝᱢᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱪᱚᱥᱩᱝ ᱚᱨ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱞᱟᱨ ᱠᱟᱝ ᱪᱟᱨ ᱪᱩᱝ ᱥᱩᱜᱛᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱴᱷᱟᱢᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱪᱚᱪᱞ ᱴᱷᱟᱢᱡᱤᱱ ᱪᱚᱪᱩᱝ ᱠᱟᱝ ᱜᱚᱱᱡᱤᱱ ᱠᱚᱴᱩ ᱯᱤᱱ ᱪᱤ ᱪᱚᱪᱞ ᱪᱷᱟᱡᱤᱞ ᱛᱮ ᱛᱷᱤᱝ ᱠᱟᱪᱩᱞ ᱪᱚᱢᱤᱱ ᱥᱟᱯᱩ ᱝᱤ ᱡᱤᱢᱤ ᱞᱚᱛᱨ ᱥᱮᱨᱱᱭᱟ ᱧᱟᱴᱤᱜ ᱪᱮᱥᱟᱨ ᱪᱚᱯᱤ ᱛᱤᱥᱜᱥ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱷᱟᱥᱩᱞ ᱱᱤᱠᱷᱟᱨ ᱪᱟᱵᱥᱮ ᱤᱜᱱᱮᱫᱩᱞ ᱡᱟᱥᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱠᱩᱢ ᱥᱚᱯᱩᱨ ᱠᱚᱨᱥᱤᱢ ᱥᱮᱯᱟᱛᱤᱝ ᱪᱷᱟᱞᱢ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱟᱨᱛᱟᱥᱤᱵ ᱪᱷᱟᱞᱤᱱ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱷᱚᱵ ᱡᱤᱜᱥᱞ ᱪᱮᱢ ᱡᱟᱨᱛᱩᱜ ᱱᱮᱥᱞ ᱛᱤᱛᱩᱜ ᱛᱮ ᱠᱩᱱᱛᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟᱯ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱷᱚᱵ ᱡᱤᱜᱤᱱ